Всем добрый день, это Полина, я из Москвы, из России. С вами Max FM, музыка, которую вы никогда ранее не слышали.